0: Деревенский столовый пеки. Йоск. Scandinavian sleeping and living.
1: Радио 1. Класическите хитове.